0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.
5: All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области продолжается программа субсидирования найма для социально незащищенных граждан. С 2021 года с ее помощью работу начали свыше 1700 жителей региона, а работодателям выплатили более 100 миллионов рублей компенсаций. Программа помогает ветеранам спецоперации, людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным родителям. В зависимости от категории сотрудника государство возмещает компании от 3 до 6 минимальных размеров оплаты труда. В Челябинске опубликовали уникальные воспоминания первостроителя ЧТЗ Михаила Храбко под названием «Судьба советского инженера». Рукопись, завершенная автором в 1987 году, долгое время хранилась в архивах и вышла в свет благодаря совместным усилиям челябинского историка Марины Салминой и сотрудников Объединенного госархива области. Читатели смогут узнать из первых уст о создании первых уральских тракторов, поездке автора на заводы Соединенных Штатов и его непростом жизненном пути в советское время. Жители Магнитогорска стали вдвое чаще сдавать нормативы ГТО. За первые 6 месяцев года к проверке физической формы приступили почти 7500 горожан, а знаки отличия получили более 2800 человек. Как сообщил начальник городского управления спорта Денис Абдулин, испытания проходят на базе муниципального физкультурного центра и клуба «Металлург Магнитогорск». Мэр города Сергей Берников отметил, что такой рост напрямую связан с системным развитием уличных спортивных площадок в Магнитогорске. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети – меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем этот замечательный музыкальный понедельник вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Хорошего вам дня и отличного настроения!

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: акапелла.
1: 7:45 в Челябинске, дорогие друзья. Еще раз добрым утром, хорошего настроения, легкого понедельника, приятной рабочей недели, если у вас сегодня рабочий день. А прямо сейчас мы с вами отправимся в Марокко, в Синий город с нашим проектом «Рандеву». Поэтому давайте переключимся от утренней понедельничной суеты и отправимся в небольшое путешествие. Оставайтесь с нами.
2: «Рандеву». «Рандеву». На радио 100.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня отправимся в Марокко, в знаменитый Синий город. Это не просто красивое выражение. Улочки Шеф-Шавена или Шавена, как называют его местные жители, действительно выкрашены в самые разные оттенки синего, от небесно-голубого до темно-фиолетового. Город был построен в 15 веке как крепость для защиты страны от посягательств португальцев. А когда испанским маврам, иудеям и мусульманам было велено покинуть страну, они массово стали переселяться в Шавен, постепенно придавая городу внешний вид их родной Андалузии. Существует несколько версий того, почему основным цветом города является синий. Одна из них гласит о том, что это дань Средиземному морю. Но до него от Шавена нужно проехать еще целых 30 километров. Согласно второй, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. По третьей, голубой цвет – это цвет неба, напоминающий о Боге. Существует также предположение, что синие оттенки символизируют мир и терпимость для многочисленных беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома. Местные жители уверены еще и в том, что голубой цвет отпугивает многочисленных мошек и комаров. Благодаря тому, что долгое время город был закрыт для иноверцев, он сохранил свою самобытность и средневековую архитектуру. Лишь в 19 веке Шавен впервые посетил европеец. Зато теперь город живет только за счет туристов. Поэтому он всегда ухожен и выглядит празднично, даже в ненастную погоду. От выгорания красок город защищают не специальные технологии, а простое перекрашивание к каждому крупному празднику. Круглый год в Шавене идет бойкая торговля. Особенно славятся местные шерстяные изделия. Их узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских и мексиканских мотивов. В многочисленных мастерских умельцы также чеканят посуду, ткут ковры и изготавливают мебель. В расположенных рядом лавках продаются самые разнообразные сувениры. Самый красивый вид на город открывается с окрестных гор. Зеленая долина кажется удивительной природной рамой для города, прорисованного яркими синими красками. Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что и делает это место настоящей визитной карточкой Марокко.
2: Рандеву. Рандеву. На радио 100.

0: Mr. Big to be with you. 7:55 в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что вы встречаете это утро понедельника с нами. Мы с командой Радио 100 в свою очередь сделаем все, чтобы этот день был комфортным. Прямо сейчас Карла Бруни с композицией Darling, а следующий час начнем с новостей.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На масштабное обновление села Кизельского в Челябинской области направят свыше 200 миллионов рублей. В районном центре уже завершили ремонт детской школы искусств, а к сентябрю сдадут еще 3 объекта – жилой дом, детский сад и обновленный парк Победы. На этот этап выделена сумма 81 миллион рублей. На следующие 2 года запланировано финансирование еще на 128 миллионов. На эти средства в селе построят спорткомплекс для единоборств и силовых видов спорта, благоустроят подходы к мемориалам, проложат водопровод и создадут удобную пешеходную зону. В урожае сельхозкультур Челябинской области не обнаружено следов ГМО. Эксперты Россельхознадзора проверили пробы пшеницы, подсолнечника, гречки и льна с полей 5 округов региона. Лабораторный анализ подтвердил, что продукция полностью соответствует государственным стандартам качества и безопасности. Специалисты отметили высокую ответственность южноуральских фермеров при выборе семенного материала. В информационном центре по атомной энергии в Челябинске провели мастер-класс по изготовлению бумаги. Участники узнали, что сырьем для нее могут быть не только древесина, но и растительные волокна. Гости самостоятельно сформировали бумажные листы, которые теперь можно использовать для открыток, каллиграфии и творческих работ. Центр регулярно проводит подобные мероприятия для любителей науки и интеллектуального досуга. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:13 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем встречать это утро вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 20 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 28 градусов. Нас сегодня с вами ждет слабый дождь и возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому, если вы еще не вышли из дома, то захватите с собой зонт. А если уже вышли, то будьте внимательны и следите за погодой. Хорошего дня, дорогие друзья, отличного настроения. До встречи в эфире.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске стало известно, когда выйдет сиквел байопика «Майкл», и США вывели гипоаллергенных собак. Сиквел байопика о Майкле Джексоне «Майкл» выйдет в прокат в конце 2027 года или в первой половине 2028. Об этом сообщил председатель студии Lionsgate Адам Фогельсон. «Мы планируем начать съемки в конце этого года или в начале следующего», рассказал Фогельсон, добавив, что студия пока не готова раскрыть все детали производства нового фильма. Он также поделился, что после съемок первой части остался материал, который будет использован в продолжении. «У нас действительно есть ряд сцен, в частности, нескольких крупных музыкальных номеров, которые были сняты ранее и которые почти наверняка будут включены в фильм. Майкл заработал в прокате более $1 миллиарда и стал самым кассовым байопиком в истории. Картина обошла предыдущих рекордсменов Оппенгеймера Кристофера Нолана, а также байопика группы Queen «Богемская рапсодия». Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, сценаристом Джон Логан. Главную роль в «Майкле» исполнил племянник музыканта Джафар Джексон.
0: Exclusive News.
1: Американские ученые впервые создали генетически модифицированных собак, которые не вызывают аллергию у людей. Исследователи изменили ДНК клеток кожи питомцев породы бигль в лаборатории, а затем перенесли отредактированный генетический материал в яйцеклетки. Полученные эмбрионы имплантировали суррогатной собаке, которая в сентябре 2024 года родила двух здоровых щенков Бейли и Алфи. После рождения ученые исследовали шерсть и слюну животных и не обнаружили в них белка, вызывающего аллергию у людей. Теперь ученые намерены проверить метод на других породах, а также выяснить, можно ли вывести несколько поколений собак, не вызывающих аллергии у большинства людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:37 в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо за то, что встречаете утро вместе с Радио 100. Совсем скоро мы с вами разберемся в таких утренних уютных терминах, как дезобелье, неглиже и пеньюар. О том, чем эти явления отличаются, нам расскажет Марина Суханова. Поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Если вы ранним утром слушаете нас еще в постели, наслаждаясь утренним кофе, то про вас можно сказать, что вы пребываете одновременно в дезобелье, в неглиже, пеньюаре. Давайте сегодня разберемся в нюансах этих французских терминов и научимся их правильно применять. Итак, в эфире модная азбука, буква «Д». Дезобелье. Этот термин появился во Франции еще в 18 веке. Буквально перевод с французского «раздетый». И относился этот термин исключительно к высшему обществу. Знатные дамы и господа в роскошных интерьерах предстать в дезобелье могли только пред домашними. В этой одежде неприлично было показаться посторонним или выйти в свет. Дезобелье не в прямом смысле раздетый, голый, без одежды, а скорее недостаточно хорошо одетый для определенных условий в обществе. А вот в своих покоях пить чай или кофе, читать, рисовать, музицировать знатные дамы могли и предпочитали в дезобелье, без жестких корсетов и шнуровок, без пышных подъюбников на каркасе из китового уса, в одежде комфортной и расслабленной. Впрочем, к завтраку, дневной прогулке, обеду или вечернему приему следовало каждый раз переодеваться, соблюдая все тонкости дресс-кода. Интересный нюанс. Первоначально дезобелье – это мужской халат. Только потом термин распространился и на женскую одежду, в частности, на пеньюар. Пеньюаром во Франции было принято называть легкое домашнее платье-накидку. Его функция – защита от обильного облака пудры, румян и прочей косметики. Кстати, пеньюар оказался весьма живуч. Кто-то и по сей день имеет его в гардеробе. А кто заменил этот фривольный халатик на практичную пару футболка плюс треники, все равно сталкиваются с пеньюаром каждый раз, когда приходит в парикмахерскую. Ибо пеньюаром теперь зовут и ту накидку из капрона, которую мастер накидывает вам на плечи перед стрижкой. Осталось вникнуть и разобраться с термином «неглиже». И здесь мы неожиданно натыкаемся на социальное неравенство. Если для знати высшего общества XVIII века использовалось слово «дезобелье» для обозначения элегантных, интимных шелковых халатов, свободных легких платьев и пеньюаров, то для простолюдинов использовалось другое слово «неглиже». Сам термин «неглиже» с французского переводится буквально как «небрежный», «неаккуратный». За этим термином скрывалась грубая нательная одежда бедняков. Спустя столетия эта несправедливость в одеждах и терминах была нивелирована. Сегодня ходить в неглиже для всех означает одно и то же – ходить в полуодетом виде или в домашней одежде, не присущей светскому этикету, но никак не голышом, как ошибочно считают некоторые. С вами была Марина Суханова. Сегодня в рубрике «Азбука моды» мы разбирались в терминах «дезобелье», «неглиже» и «пеньюар». Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Барри Уайт, Let the Music Play. Почти 9 утра в Южноуральской столице, дорогие друзья. Конечно же, пусть музыка играет. Пусть ваше настроение в этот понедельник будет отличным, независимо от того, чем вы сейчас занимаетесь и какие планы на день. Пусть сегодня все получится. В завершении часа мы услышим «Jazz Amour, Je t'aime». А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Минске заявили о стремлении Латвии заработать на закрытии границы с Белоруссией. Министр иностранных дел страны Максим Рыженков подчеркивает, что латвийские власти имитируют сдерживание миграционных потоков для выбивания средств из бюджета Евросоюза. Дипломат обратил внимание, что тема нелегального транзита через Белоруссию сильно преувеличена, особенно на фоне недавних событий в испанской Сеуте, когда прорвались 60 тысяч мигрантов. Рыженков также напомнил, что Белоруссия не является источником миграции. Мошенники под видом сотрудников полиции начали ходить по квартирам россиян якобы для проверки документов и сбора биометрических данных. Об участившихся случаях обмана сообщил депутат Государственной Думы Алексей Куриный. Злоумышленники прикрываются легендами о социальных опросах и подготовке к переписке населения. В Госдуме подчеркивают, что настоящая полиция по квартирным сборам биометрии не занимается. Граждан просят не открывать дверь незнакомцам, перепроверять данные визитеров по телефону 102 и обязательно предупредить об опасности пожилых близких. Министерство транспорта России готовит решение об увеличении числа авиарейсов в Китай. Поводом стал существенный рост пассажиропотока. За первые 5 месяцев года перевозки между странами выросли на 48% и превысили 900 тысяч человек. В настоящее время авиакомпании выполняют 280 рейсов в неделю. В правительстве ожидают дальнейшего роста поездок, чему способствует и продление взаимного безвизового режима до конца 2027 года. 7 сокращенных рабочих недель ожидает россиян в следующем году. По данным финансового университета, в календарь войдут 2 трехдневки и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя стартует 24 февраля, а последующие четырехдневки совпадут с весенними и летними праздничными днями в марте, мае и июне. Еще одна трехдневная неделя запланирована на начало ноября, а перед новогодними каникулами жителей страны ждет короткая рабочая неделя с 27 по 30 декабря.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:21 в Челябинске. Прямо сейчас в мировом бестселлере у нас легендарный хит группы Pink Floyd «Comfortably Numb». Это одна из песен концептуального альбома «The Wall». И сюжет песни вписывается в историю душевных переживаний главного героя Пинка. Он должен выступить на концерте, но слишком слаб. Менеджер вызывает врача, чтобы тот помог артисту справиться со своей слабостью и выйти на сцену. «Comfortably numb» можно перевести как «комфортное оцепенение», и в песне это оксюморон, описывающий состояние, когда человек настолько привыкает к эмоциональной или физической боли, что перестает ее замечать и находит в этом своеобразный покой. Давайте послушаем этот легендарный трек в эфире «Радио 100».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске костюмы из фильма «Дьявол носит Прада 2» выставят на аукцион, и американский спин-офф игры в кальмара от Дэвида Финчера отменили. Аукционный дом Кристис с 1 по 15 сентября проведет благотворительный аукцион, на котором выставят одежду и аксессуары из фильма «Дьявол носит Прада 2», об этом пишет Vogue. В числе лотов – жакет с бахромой Дриса Ван Нотена, который носила героиня Мэрил Стрип на встрече в журнале «Подиум», и платье Габриэла Херст, в котором снималась Энн Хэтэуэй. На сайте также можно будет приобрести вещи от Дольче & Габбана, которые Стрип, Стэнли Туччи и Симона Эшли носили на показе весенней коллекции 2026 года в Милане. Черное платье Бет Винч Тантан с перьями, которое Леди Гага надела в музыкальном видео на свою песню Runaway, ставшую саундтреком к фильму. Вырученные с торгов средства направят на поддержку Комитета по защите журналистов и Совета модельеров Америки. Публичная выставка лотов в штаб-квартире Кристис на Рокфеллер Плаза пройдет с 8 по 13 сентября прямо в разгар недели моды в Нью-Йорке.
0: Exclusive News.
1: Netflix закрыл американский спин-офф игры в кальмара. Проект с рабочим названием «Хеклер», который долгое время разрабатывал Дэвид Финчер. Как сообщает веб-плейлист, приоритеты стриминга изменились, а режиссер переключился на другие фильмы. На спин-офф намекал финал оригинальной игры в кальмара. В последней серии действия неожиданно перенесли на улицы Лос-Анджелеса. Там вербовщица в исполнении Кейт Бланшетт искала участников для американской версии игры. Съемки планировали на 2026 год. В производственной базе Netflix значились Финчер как режиссер и создатель оригинала Хван Дон Хек как продюсер. Сценарий должен был написать Деннис Келли, автор мюзикла «Матильда». Как сообщает веб-плейлист, теперь Netflix больше заинтересован в создании отдельных версий для международных рынков, однако о конкретных региональных проектах пока не сообщалось.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9 часов 36 минут в Челябинске. Друзья, только что прозвучала композиция Нэта Слейтер «Every Weekend». Выходные закончились, я надеюсь, что они были у вас прекрасными. Наступила новая рабочая неделя. Пусть она будет легкой, комфортной и наполненной большим количеством приятных событий. Ну а раскрасить этот день более яркими красками вам поможет музыка высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Информер в эфире Радио 100. Друзья, продолжаем наш музыкальный понедельник. Пусть этот день будет комфортным и наполненным приятными моментами. А ощущение спокойствия в этом часе нам подарят Бишоп Брикс и Андреа Бочелли. В следующем часе нас ждут Джо Кокер, Сара Коннор и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Маскотом проекта «Челябинск. Культурная столица 2027» стал дирижерик Музислав Вдохновенный. Прежде он был талисманом детской филармонии Челябинской области. Как сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева, торжественное присвоение статуса запланировано на 25 декабря в ТРК «Таганай». Уже на следующий день, 26 декабря, стартует проект «Малая культурная столица». Город-победитель будет удостоен всероссийского статуса. За 5 лет по программе национального проекта «Кадры» южноуральские работодатели получили 100 400 000 рублей компенсации затрат на зарплату. Деньги направлены на поддержку трудоустройства уязвимых категорий граждан. Программа, действующая с 2021 года, помогает не только бизнесу, но и тем, кто нуждается в стабильной занятости. Ветераны и семьи участников СВО, люди с инвалидностью, одинокие и многодетные родители, а также граждане, освободившиеся из мест лишения свободы. Южноуральская сборная заняла 2-е место в общекомандном зачете боксерского турнира «Спартакиады народов России», завоевав 5 медалей. Особенно ярко выступили Анастасия Кононова и Ирина Автина, взявшие золото в своих весовых категориях. Автина также отмечена специальным призом за волю к победе среди женщин. Серебряные награды у Даяны Сергеевой и Андрея Стоцкого. Бронзовую медаль завоевал Александр Сичко. Всего в 6-дневных соревнованиях участвовали 140 атлетов из 40 регионов. Состоялось свыше 120 боев. Далее расскажу о погоде. Сегодня в Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, местами град. Температура воздуха +26, +28 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Javel Intuition только что в эфире Радио 100. Друзья, мы продолжаем с вами наш музыкальный понедельник. Прекрасного вам дня, отличного настроения. Ну и, конечно, проводите этот день в отличной компании Радио 100. Прямо сейчас легендарная композиция Animals, The House of the Rising Sun. Далее Сара Коннор и Lounge Cafe. Все самое лучшее для вас в этом часе.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске стало известно, когда выйдет сиквел байопика «Майкл», и США вывели гипоаллергенных собак. Сиквел байопика о Майкле Джексоне «Майкл» выйдет в прокат в конце 2027 года или в первой половине 2028. Об этом сообщил председатель студии Lionsgate Адам Фогельсон. «Мы планируем начать съемки в конце этого года или в начале следующего», рассказал Фогельсон, добавив, что студия пока не готова раскрыть все детали производства нового фильма. Он также поделился, что после съемок первой части остался материал, который будет использован в продолжении. «У нас действительно есть ряд сцен, в частности, нескольких крупных музыкальных номеров, которые были сняты ранее и которые почти наверняка будут включены в фильм. Майкл заработал в прокате более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым байопиком в истории. Картина обошла предыдущих рекордсменов Оппенгеймера Кристофера Нолана, а также байопика группы Queen «Богемская рапсодия». Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, сценаристом Джон Логан. Главную роль в Майкле исполнил племянник музыканта Джафар Джексон.
0: Exclusive News.
1: Американские ученые впервые создали генетически модифицированных собак, которые не вызывают аллергию у людей. Исследователи изменили ДНК клеток кожи питомцев породы бигль в лаборатории, а затем перенесли отредактированный генетический материал в яйцеклетки. Полученные эмбрионы имплантировали суррогатной собаке, которая в сентябре 2024 года родила двух здоровых щенков Бейли и Алфи. После рождения ученые исследовали шерсть и слюну животных и не обнаружили в них белка, вызывающего аллергию у людей. Теперь ученые намерены проверить метод на других породах, а также выяснить, можно ли вывести несколько поколений собак, не вызывающих аллергии у большинства людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Дженнифер Лопес, I'm glad, только что в эфире Радио 100, дорогие друзья, а мы всегда очень рады вам, поэтому если вы хотите создать себе хорошее настроение или просто оказаться в компании единомышленников, обязательно настраивайтесь на волну Радио 100. Здесь вас всегда ждет приятное общество и музыка 100% комфорта. Чтобы все время оставаться с нами на одной волне, вы можете не только настроиться на волну Радио 100 в радиоприемнике, но и попросить Алису включить нашу радиостанцию, а также зайти на наш сайт radio100fm.ru и в группу ВКонтакте.

0: Музыка понятная без слов. Ян Тирсон в эфире Радио 100 в завершении часа. Следующий час традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой. А впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – Лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.
6: Viens avec moi à l'hôtel d'amour. L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Казахстан неоднократно предлагал свою территорию в качестве площадки для переговоров по Украине. В МИД России высоко оценили инициативы Астаны. Как заявил замглавы ведомства Михаил Галузин, Москва глубоко признательна казахстанским партнерам за вклад в поиск способов скорейшего разрешения конфликта. Дипломат подчеркнул, что Казахстан остается ключевым союзником России, с которым поддерживается постоянный и доверительный диалог по важнейшим международным темам. С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет. Поправки в Трудовой кодекс расширяют прежние ограничения, которое касалось только детей до 1,5 лет. Запрет также распространится на отцов и опекунов, воспитывающих малышей без матери. В Общественной палате России напомнили, если организация все же пропишет испытание в договоре, этот пункт будет считаться аннулированным, и уволить такого сотрудника за непрохождение проверки не удастся. Сотрудники МВД раскрыли схему обмана при покупках через социальные сети и мессенджеры. Аферисты создают поддельные интернет-витрины, привлекают клиентов скидками, а после получения аванса начинают выманивать деньги за якобы возникшие расходы на доставку, страховку или таможню. В полиции напоминают, что любые требования внести дополнительные платежи после оформления заказа – это верный признак мошенничества. Работа Уральского института кардиологии получила высокую оценку Минздрава России. Федеральные специалисты рекомендовали Свердловский опыт системной работы с заболеваниями сердца к внедрению в других субъектах страны. За первое полугодие в институте провели свыше 2400 операций и госпитализировали более 3000 человек. При этом больничная летальность от инфаркта составила 0%. Как отметила замгубернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, ключевой причиной успеха стало создание единого контура наблюдения за каждым пациентом. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Marchiba Otherwise только что прозвучала на волне 100% комфорта. Прямо сейчас нас ждет легендарная композиция от Dire Straits Why Worry. Давайте не будем беспокоиться, а будем наслаждаться музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик»,

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске костюмы из фильма «Дьявол носит Прада 2» выставят на аукцион, и американский спин-офф «Игры в кальмара» от Дэвида Финчера отменили. Аукционный дом Кристис с 1 по 15 сентября проведет благотворительный аукцион, на котором выставят одежду и аксессуары из фильма «Дьявол носит Прада 2», об этом пишет Vogue. В числе лотов – жакет с бахромой Дриса ван Нотена, который носила героиня Мэрил Стрип на встрече в журнале «Подиум», и платье Габриэла Херст, в котором снималась Энн Хэтэуэй. На сайте также можно будет приобрести вещи от Дольче & Габбана, которые Стрип, Стэнли Туччи и Симона Эшли носили на показе весенней коллекции 2026 года в Милане. Черное платье Бэт Винч Тантан с перьями, которое Леди Гага надела в музыкальном видео на свою песню Runaway, ставшую саундтреком к фильму. Вырученные с торгов средства направят на поддержку Комитета по защите журналистов и Совета модельеров Америки. Публичная выставка лотов в штаб-квартире Кристис на Рокфеллер Плаза пройдет с 8 по 13 сентября прямо в разгар недели моды в Нью-Йорке.
0: Exclusive News.
1: Netflix закрыл американский спин-офф «Игры в кальмара», проект с рабочим названием «Хеклер», который долгое время разрабатывал Дэвид Финчер. Как сообщает веб-плейлист, приоритеты стриминга изменились, а режиссер переключился на другие фильмы. На спин-офф намекал финал оригинальной «Игры в кальмара». В последней серии действия неожиданно перенесли на улицы Лос-Анджелеса. Там вербовщица в исполнении Кейт Бланшетт искала участников для американской версии игры. Съемки планировали на 2026 год. В производственной базе Netflix значились Финчер как режиссер и создатель оригинала Хван Дон Хек как продюсер. Сценарий должен был написать Деннис Келли, автор мюзикла «Матильда». Как сообщает веб-плейлист, теперь Netflix больше заинтересован в создании отдельных версий для международных рынков, однако о конкретных региональных проектах пока не сообщалось.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Лиза Стенсил «To Love Can» только что прозвучала в эфире Радио 100. Действительно, любовь может абсолютно все. Это то, что нас наполняет, делает сильнее, делает добрее. Давайте наполняться любовью вместе с Радио 100, ведь мы подбираем музыку для того, чтобы вам было приятно и комфортно. Прямо сейчас наша летняя рубрика «Summertime». В нее мы подбираем композиции, которые позволяют вам перенестись на роскошные пляжи, почувствовать этот бриз, обволакивающий вас, морской, очень приятный, прохладный. Все это для того, чтобы ваше лето было приятным и не проходило мимо вас. Так что прямо сейчас Антонио Карлос Жобим. Слушаем.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Betty White, you see the trouble within me. Как же часто эта фраза нас не останавливает. Ну, она и становится началом для многих красивых романтичных историй. 11:54 в Челябинске. Дорогие друзья, надеюсь, что ваш понедельник проходит приятно. С вами у микрофона по-прежнему Соня Дегтярева. Я желаю вам хорошего настроения, положительных эмоций и много прекрасной музыки.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинске завершили расследование дела о хищении 1 миллиона 300 тысяч рублей под видом выплат на несуществующего ребенка. 42-летняя обвиняемая предоставила фальшивые данные о рождении младенца и 7 лет незаконно получала пособие, земельный участок и выплату на ипотеку. Преступную схему пресекли в этом году. Уголовное дело о мошенничестве поступило на рассмотрение в Советский районный суд. В Челябинске день физкультурника отметили громкими рекордами в местном фитнес-клубе. В соревнованиях по жиму штанги, планки и растяжки приняли участие любители и профессионалы со всего города. Среди самых ярких достижений дня – 100 подъемов штанги на бицепс у девушек и полчаса суммарной планки у лидеров мужского и женского зачетов. Подарки от клуба получили абсолютно все участники соревнований, включая новичков, блестяще справившихся с личным спортивным вызовом. На Южном Урале в парке Таганай заканчивается цветение аконита – одного из самых токсичных растений на планете. Смертельный для человека цветок, похожий по форме на фиолетовый шлем, необходим для выживания гусеницам, которые питаются его ядовитыми листьями. Гостей национального парка призывают соблюдать осторожность, не трогать и не срывать яркие растения на туристических тропах.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Пол Маккартни, Young Boy в эфире Радио 100, 12 часов 24 минуты в Челябинске. Прямо сейчас нас ждет Beyoncé Love on Top. Далее эксклюзив ньюс и много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске стало известно, когда выйдет сиквел байопика «Майкл», и США вывели гипоаллергенных собак. Сиквел байопика о Майкле Джексоне «Майкл» выйдет в прокат в конце 2027 года или в первой половине 2028. Об этом сообщил председатель студии Lionsgate Адам Фогельсон. «Мы планируем начать съемки в конце этого года или в начале следующего», рассказал Фогельсон, добавив, что студия пока не готова раскрыть все детали производства нового фильма. Он также поделился, что после съемок первой части остался материал, который будет использован в продолжении. «У нас действительно есть ряд сцен, в частности, нескольких крупных музыкальных номеров, которые были сняты ранее и которые почти наверняка будут включены в фильм. Майкл заработал в прокате более 1 миллиарда долларов и стал самым кассовым байопиком в истории. Картина обошла предыдущих рекордсменов Оппенгеймера Кристофера Нолана, а также байопика группы Queen «Богемская рапсодия». Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, сценаристом Джон Логан. Главную роль в «Майкле» исполнил племянник музыканта Джафар Джексон.
0: Exclusive News.
1: Американские ученые впервые создали генетически модифицированных собак, которые не вызывают аллергию у людей. Исследователи изменили ДНК клеток кожи питомцев породы бигль в лаборатории, а затем перенесли отредактированный генетический материал в яйцеклетки. Полученные эмбрионы имплантировали суррогатной собаке, которая в сентябре 2024 года родила двух здоровых щенков Бейли и Алфи. После рождения ученые исследовали шерсть и слюну животных и не обнаружили в них белка, вызывающего аллергию у людей. Теперь ученые намерены проверить метод на других породах, а также выяснить, можно ли вывести несколько поколений собак, не вызывающих аллергии у большинства людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Невероятно мелодичная композиция «You» от Ten Sharp. Дорогие друзья, давайте с вами вспомним, что вы — это самое главное, поэтому пусть сегодня все складывается самым благоприятным для вас образом. Горит зеленый свет, все двери перед вами открываются, все дела клеятся, ну и вообще все самое лучшее стремится к вам. Поэтому давайте улыбнемся и послушаем следующий трек.

0: Почти час дня в Челябинске. Завершаем с вами этот музыкальный час вместе с Дайаной Кролл, The Look of Love. В следующем часе встречайте Елену Трубникову и Ольгу Дееву, а я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было с вами замечательно, надеюсь, что вам со мной тоже. Встретимся в эфире уже завтра, и не забывайте, что вы лучшие, поэтому вся самая прекрасная музыка в эфире специально для вас. Хорошего дня, дорогие друзья!
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс-тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Скадовске Херсонской области 50-летнего мужчину, готовившего теракт против российских военнослужащих. По данным спецслужбы, задействованный украинскими агентами фигурант собирался применить радиоуправляемое взрывное устройство, спрятанное в корпус пауэрбанка. При обыске у него изъяли взрывчатку массой более 200 граммов и телефон с перепиской с кураторами. Задержанный помещен под стражу и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки. В МИД России заявили о готовности к дипломатическому решению конфликта вокруг Украины при условии предоставления юридически обязывающих гарантий безопасности. Замглавы ведомства Михаил Галузин подчеркнул, что эти документы должны надежно защитить границы России от агрессивных действий коллективного Запада. При этом дипломат отметил, что урегулирование требует политической воли, тогда как текущие действия Киева, включая удары по гражданским и международным объектам, лишь усугубляют его собственное положение. Сотрудники МВД раскрыли схему обмана при покупках через социальные сети и мессенджеры. Аферисты создают поддельные интернет-витрины, привлекают клиентов скидками, а после получения аванса начинают выманивать деньги за якобы возникшие расходы на доставку, страховку или таможню. В полиции напоминают, что любые требования внести дополнительные платежи после оформления заказа – это верный признак мошенничества. Работа Уральского института кардиологии получила высокую оценку Минздрава России. Федеральные специалисты рекомендовали свердловский опыт системной работы с заболеваниями сердца к внедрению в других субъектах страны. За первое полугодие в институте провели свыше 2400 операций и госпитализировали более 3000 человек. При этом больничная летальность от инфаркта составила 0%. Как отметила замгубернатора и министра здравоохранения региона Татьяна Савинова, ключевой причиной успеха стало создание единого контура наблюдения за каждым пациентом. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Миндиабеа Safe Tonight на радио 100. Это была рубрика «Кавервиль». Челябинске 13:17. У микрофона я, Валидеева. Друзья, всех приветствую. Понедельник сегодня. Ну, как вы там отдохнули за выходные? Надеюсь, что у вас все прекрасно. Выходные прошли наиприятнейшим образом. Теперь у вас много сил, хорошее настроение, а главное, большое желание слушать много любимой музыки. С этим мы вам поможем. В рубрике «Мировой бестселлер» Genesis у нас прозвучат «Hold on my heart», а прямо сейчас Гвен Стефани послушаем «4 in the morning».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. На 6-м этаже в Москва-Сити появится парк. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. В Москва-Сити появится ландшафтный парк размером более 2500 квадратных метров. Об этом говорится на сайте mos.ru. Он разместится на уровне 6-го этажа на стилобате делового центра Top Tower. В нем создадут пространство для занятий спортом, деловых встреч и отдыха. Под навесом разместится амфитеатр. Общественная зона будет доступна как для резидентов делового центра, так и для его посетителей. Завершить работы планируется до конца 2029 года. В парке высадят низкорослые многолетники, массивы кустарников, хвойные, а также редкие виды растений с различными периодами цветения. Формы арт-объектов, кашпо и зеленых насаждений будут воплощать идею движения ветра. Universal объявила, что масштабная экранизация «Гомера» стала самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана. Еще до завершения своих четвертых выходных в прокате лента заработала 1 миллиард 100 миллионов долларов по всему миру, побив рекорд картины «Темный рыцарь. Возрождение легенды», пишет Deadline. Фильм занял вторую строчку в списке самых кассовых хитов с рейтингом R в истории кино, уступив лишь блокбастеру «Дэдпул и Росомаха». На данный момент «Одиссея» лидирует среди всех релизов с маркировкой R 2026 года. Кроме того, проект установил личный финансовый рекорд для Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона, став самой кассовой картиной в карьере каждого из них. «Одиссея», получившая оценку A от CinemaScore, стала пятой картиной 2026 года, собравшей более миллиарда долларов в прокате. Три проекта из этой пятерки принадлежат Universal. Помимо «Одиссеи», отметку преодолели «Супер Марио. Галактическое кино» и байопик «Майкл» от Lionsgate, международным прокатом которого занималась Universal. Главным хитом года сейчас остается «Человек-паук. Новый день» от Sony и Marvel Studios. Анимационная лента «История игрушек 5» от Disney и Pixar заняла третью строчку в годовом чарте.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

Мэри Джонсон in City Blues на Радио 100. Челябинске 13 часов 43 минуты. Ну что, друзья, начнем новую неделю с новостей. Мадонна и Кайли Миноук объединились и создали ремикс Love Profusion. Напомню, что оригинальный трек вошел в последний альбом Мадонны, который называется Confessions 2. Кадры из сета можно увидеть в лирик-видео на Love Sensation. Ну что, друзья, шикарнейший дуэт двух шикарнейших исполнительниц. Я думаю, что это достойно вашего внимания. А мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Крис Ри прямо сейчас Looking for the Summer.

0: Whitney Houston, Don't We Almost Have It All на Радио 100. Почти 2 часа дня в южно-уральской столице. В завершении часа Том Гейбл у нас будет звучать в рубрике Lux Time Dancing, Сеньорита. А затем встречайте сеньориту нашего эфира Елену Трубникову с выпуском актуальных региональных новостей.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске запущен чат-бот «Комфортный транспорт» в мессенджере «Макс» для обратной связи о проблемах общественного транспорта. Жители могут сообщать о неисправностях и грязных салонах. Бот создан по поручению мэра Алексея Ложкина, обеспечивает оперативную передачу данных перевозчикам для устранения нарушения. Уже подключены основные перевозчики, в планы входит подключение всех и привлечение прокуратуры для повышения дисциплины. Глава Челябинска Алексей Ложкин предложил горожанам лично поучаствовать в украшении дворов после благоустройства. В этом году в городе реконструируют 62 территории по программе инициативного бюджетирования. Мэр отметил, что совместно с жителями озеленения сделает территории еще более уютными. Подобная практика уже показала результат в Ленинском районе, где жильцы совместно с районной администрацией сделали свой двор ухоженным и зеленым. Количество выданных загранпаспортов в Челябинской области с начала года превысило 92 тысячи, что на 25% больше показателей прошлого года. Резкий рост обращений связан с отпусками и вступившими в силу правилами. С 20 января детям до 14 лет нужен отдельный загранпаспорт для въезда в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и еще 3 страны. В МВД просят планировать отдых заранее и не забывать проверять требования к сроку действия документов, которые в том же Таиланде должны оставаться валидными еще 6 месяцев. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Playing Your Game, Baby, на Радио Столб. Челябинске 14 часов и 13 минут. Ну что ж, друзья, появилась новая кукла, прообразом которой стала одна из наших самых любимых исполнительниц на Радио Столб. Команда Mattel выпустила Барби в образе Уитни Хьюстон и взяла за основу образ певицы в клипе «I Wanna Dance With Somebody». Очень красивая кукла получилась, с лучезарной улыбкой, с кудряшками. Даже мне захотелось такую приобрести. А может быть, стоит сначала пересмотреть клип на эту песню. Вышел он в 1987 году, да и сама песня шикарная. Так что, если вы уже не играете в куклы, то послушайте композицию в Уитни Хьюстон, вам понравится. Ну, а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере будет дуэт Шарль Азнавур и Мирель Матье. А в рубрике Cover Wheel сейчас Sweet Voices, Sorry Seems to be the Hardest Word.
1: Cover Wheel. Cover Wheel. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске на аукцион выставили костюм кота в шляпе. Актриса, которая озвучивала Барта Симпсона, считает, что 40-й сезон шоу станет последним. Костюм кота в шляпе, которого сыграл Майк Майерс в фильме по книге доктора Сьюза в 2003 году, выставили на аукцион Prop Store. Торги пройдут 26 августа. В комплект входят красно-белый фетровый цилиндр, меховой комбинезон из спандекса, резиновая маска с бантом из полиэстера и пара перчаток. Костюм сохранил следы съемок. На лицевой стороне маски осталась грязь, а искусственный мех местами свалялся. Оценочная стоимость лота от 12 до 24 тысяч долларов. Изначальная ставка составляет 6 тысяч долларов. Нэнси Картрайт, известная по озвучке Барта в мультсериале «Симпсоны», заявила, что шоу закончится на 40-м сезоне. Этим мнением актриса поделилась в подкасте «Inside of You». Традиционно новые эпизоды анимационного шоу выходят в эфир осенью. Премьера 38-го сезона мультсериала «Симпсоны» на Fox запланирована на 27 сентября 2026 года. В апреле 2025 года телеканал официально продлил «Симпсонов» до 40-го сезона. Ожидается, что 40-й сезон выйдет в эфир к 2029 году. «Симпсоны», созданные Мэттом Грейнингом, самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу. В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», который достиг огромного коммерческого успеха. 3 сентября 2027 года состоится премьера нового полнометражного мультфильма по «Симпсонам». Подробности сюжета сиквела создатели держат в секрете.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Сьюзен Вега, My Favorite Plum на радио 100. Челябинске 14 часов 33 минуты. Ну что, друзья, сейчас у нас рубрика Summertime. Будет радовать нас летними композициями. Радует нас не только рубрика, но и само лето в этом году. Мне кажется, оно прекрасно. Не могу вспомнить, чтобы было холодно за 3 летних месяца. Всегда комфортно. Погода стояла, даже когда шли дожди. Ну и жарких денечков было предостаточно. Эта неделя тоже обещает быть по-августовски теплой. В среднем синоптики обещают около 25 градусов выше нуля. А в четверг так и вовсе в прогнозе стоит плюс 29. Наслаждаемся хорошей погодой и прекрасной музыкой. В рубрике «Summertime» Анна Карам прямо сейчас прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почил Эла на Радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Далее будем слушать Кэрин Эллисон в рубрике «Люкс Тайм». А новый час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: «Люкс Тайм»

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В МИД России заявили о готовности к дипломатическому решению конфликта вокруг Украины при условии предоставления юридически обязывающих гарантий безопасности. Замглавы ведомства Михаил Галузин подчеркнул, что эти документы должны надежно защитить границы России от агрессивных действий коллективного Запада. При этом дипломат отметил, что урегулирование требует политической воли, тогда как текущие действия Киева, включая удары по гражданским и международным объектам, лишь усугубляют его собственное положение. С 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для матерей с детьми до 3 лет. Поправки в Трудовой кодекс расширяют прежние ограничения, которое касалось только детей до 1,5 лет. Запрет также распространится на отцов и опекунов, воспитывающих малышей без матери. В Общественной палате России напомнили, если организация все же пропишет испытание в договоре, этот пункт будет считаться аннулированным, и уволить такого сотрудника за непрохождение проверки не удастся. Министерство транспорта России готовит решение об увеличении числа авиарейсов в Китай. Поводом стал существенный рост пассажиропотока. За первые 5 месяцев года перевозки между странами выросли на 48% и превысили 900 тысяч человек. В настоящее время авиакомпании выполняют 280 рейсов в неделю. В правительстве ожидают дальнейшего роста поездок, чему способствует и продление взаимного безвизового режима до конца 2027 года. 7 сокращенных рабочих недель ожидает россиян в следующем году. По данным финансового университета, в календарь войдут 2 трехдневки и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя стартует 24 февраля, а последующие четырехдневки совпадут с весенними и летними праздничными днями в марте, мае и июне. Еще одна трехдневная неделя запланирована на начало ноября, а перед новогодними каникулами жителей страны ждет короткая рабочая неделя с 27 по 30 декабря.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Hey Jude, это была рубрика «Кавер Виль» на радио 100 в Челябинске, 15 часов и 17 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, в центре Челябинска прошел дождь. Освежил нас немного, надеюсь, что вы не промокли. Встретили дождь во всеоружии, не забывайте брать с собой зонт. На этой неделе синоптики обещают нам осадки. Но напоминаю, что температура воздуха практически не изменится, останется по-комфортному теплой летней. Но у нас в эфире всегда комфортно, несмотря на погоду и время года, потому что звучит ваша любимая музыка. В мировом бестселлере Элвис Пресли будет «Always on my mind», а прямо сейчас Оливию Родриго услышим «Driver's License».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. На 6-м этаже в Москва-Сити появится парк. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. В Москва-Сити появится ландшафтный парк размером более 2500 квадратных метров. Об этом говорится на сайте mos.ru. Он разместится на уровне 6-го этажа на стилобайте делового центра Top Tower. В нем создадут пространство для занятий спортом, деловых встреч и отдыха. Под навесом разместится амфитеатр. Общественная зона будет доступна как для резидентов делового центра, так и для его посетителей. Завершить работы планируется до конца 2029 года. В парке высадят низкорослые многолетники, массивы кустарников, хвойные, а также редкие виды растений с различными периодами цветения. Формы арт-объектов, кашпо и зеленых насаждений будут воплощать идею движения ветра. Universal объявила, что масштабная экранизация «Гомера» стала самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана. Еще до завершения своих четвертых выходных в прокате лента заработала 1 миллиард 100 миллионов долларов по всему миру, побив рекорд картины «Темный рыцарь. Возрождение легенды», пишет Deadline. Фильм занял вторую строчку в списке самых кассовых хитов с рейтингом R в истории кино, уступив лишь блокбастеру «Дэдпул и Росомаха». На данный момент «Одиссея» лидирует среди всех релизов с маркировкой R 2026 года. Кроме того, проект установил личный финансовый рекорд для Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона, став самой кассовой картиной в карьере каждого из них. «Одиссея», получившая оценку A от CinemaScore, стала пятой картиной 2026 года, собравшей более миллиарда долларов в прокате. Три проекта из этой пятерки принадлежат Universal. Помимо «Одиссеи», отметку преодолели «Супер Марио. Галактическое кино» и байопик «Майкл» от Lionsgate, международным прокатом которого занималась Universal. Главным хитом года сейчас остается «Человек-паук. Новый день» от Sony и Marvel Studios. Анимационная лента «История игрушек 5» от Disney и Pixar заняла третью строчку в годовом чарте.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Black Pumas с композицией Colors звучат на радио 100. В Челябинске 15:36. Друзья, лето продолжается, а это значит, что в нашем эфире продолжает звучать рубрика «Лето, дети, книги». Чем занимаются дети на летних каникулах? Кто-то любит читать, и эти любители чтения приходят к нам в гости, чтобы рассказать о своих любимых произведениях. На этот раз обсуждаем сагу «Властелин колец» вместе с нашим слушателем Севой и ведущей книжных клубов для детей и взрослых Резидой Салихьяновой. Новый выпуск будет в эфире в 15:45. Из музыки рубрика «Summertime», а в ней прямо сейчас Астрид Жильберта.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, меня зовут Сева, мне 11 лет, и моя любимая книжка «Властелин колец». Она мне нравится, потому что действия в ней происходят в полностью придуманной вселенной, которую придумал сам автор, профессор Джон Рональд Руэлл Толкин. Сначала я просто прочитал «Хоббита», а потом моя преподавательница по танцам подарила мне большую книжку про «Властелина колец», и я ее тоже прочитал. Мой любимый герой – это хоббит Пипин, который был одним из 4 хоббитов из отряда, который выполнял свою миссию. Мне понравился Пипин, потому что для него есть отдельная линия, где он стал рыцарем Гондора. Он доказал себя смелым и храбрым. Мне, наверное, больше всего нравятся гномы, потому что они любят копать и добывать разные камни. Я бы добавил что-то вроде послесловия про дальнейшую жизнь героев, хотя бы некоторых. Какие еще события происходили с ними, какие друзья у них появлялись. Хотел бы встретить Арагорна. Ну, он очень многосторонний человек, скрывался, а потом оказался королем. Я бы его спросил, порядки в Гондоре какие есть. Желаю вам всем интересных книг и хороших впечатлений от них.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Сегодня мы поговорим о книге, которую часто называют сказкой, фэнтези или просто приключением. Для меня «Властелин колец» Толкиена – это не сказка. Это огромный живой миф. И начать я хочу с удивительного факта. Толкиен не просто написал роман. Он создал целый мир с языками, песнями, историей на тысячи лет. Он был профессором-филологом, знал десятки древних языков, и Средиземье выросло из его любви к слову. Но самое поразительное, он начал писать эту историю, сидя в окопах Первой мировой войны. Той самой, которую называли «войной, чтобы покончить со всеми войнами». И зная это, мы уже по-другому читаем сцены, где хоббиты идут через мертвое болото. Давайте заглянем в самую сердцевину – кольцо. Что оно обозначает в книге? Кольцо – это древнейший символ. С одной стороны – вечность, законченность, обет. С другой – замкнутый круг, из которого не вырваться. Толкиен играет с этим. Его кольцо дает власть, но одновременно отнимает душу. Оно не просто украшение. Это метафора того груза, который мы иногда надеваем на себя. Груз ответственности, груз амбиций, груз желания контролировать все. И тут мы подходим к главному вопросу, который Толкиен задает каждому читателю. Не как победить зло, а кто сможет донести ношу, не став злом сам? Посмотрите на героев. Гэндальф, мудрый, могучий, отказывается от кольца, потому что знает, даже его силы не хватит, чтобы устоять. Барамир, храбрый, сильный, ломается, потому что хотел спасти свою страну, но кольцо превратило его благородство в одержимость. А Фродо? Фродо не воин и не маг. Он маленький хоббит, и именно он доходит до конца. Почему? Потому что у него хватило мужества не на подвиг, а на то, чтобы просто идти вперед день за днем, теряя силы и надежду. Это одна из самых любимых и перечитываемых книг во всем мире. Толкиен говорит с нами очень честно. Он не обещает, что добро победит легко и красиво. Он как будто говорит: «Да, будет больно, будет страшно, но идти надо». Я приглашаю вас перечитать «Властелина колец» ради той самой фразы, которую Сэм говорит Фродо на перевале. В конце концов, тьма проходит, а солнце все равно встает. Желаю вам приятного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Энтони Вентура, ЖТМ на Радио 100. Почти 4 часа дня в южноуральской столице. Далее Дайану Кролл послушаем с песней «I Remember You». Прозвучит она у нас в рубрике «Lux Time». Ну а следующий час уже по традиции начнем с новостей. О том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Lux Time» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с Сокол Фит. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С января по июнь 2026 года в Челябинской области зафиксировано снижение аварий с пострадавшими на 5% по сравнению с прошлым годом. На 100 тысяч автомобилей пришлось 115 аварий, а погибших и раненых 60 на 100 тысяч жителей. Регион занимает 68 место среди всех субъектов России, уступая соседней Свердловской области. В рейтинге лидирует Республика Тыва и самая безопасная дорога в Чечне. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил благоустройство в Садке. На улице Ленина создали галерею скверов, связав 5 парковых зон в единый пешеходный маршрут с современным освещением, игровой зоной, скалодромом и новыми деревьями. Проект реализован по федеральной программе и стал популярным среди жителей и гостей города. В Карабаше продолжается масштабный ремонт дорог для подготовки к зиме и повышения безопасности. Уже отсыпаны и грейдированы улица Ленина, Береговая, Чапаева и другие. Также выполнена часть ремонта в нескольких поселках. Продолжается модернизирование в военном городке, а контроль за работами держит глава округа Павел Титов. Кроме того, в регионе реализуется масштабная дорожная программа. В течение 4 лет планируется обновить около 200 километров автомобильных дорог южного направления. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Селин Дион, My Heart Will Go On на Радио 100. Челябинске 16 часов 13 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, давайте про имена поговорим. Возвращаются в моду исконно русские имена. Например, москвичи продолжают давать детям имена русских богатырей. Остаются популярными имена двух главных русских богатырей. Это Илья и Алексей. Кроме того, Добрынями. С начала этого года уже назвали более 40 детей. А имя Алексей остается востребованным еще с середины 20 века. Так, в 1956 году оно вошло в десятку самых популярных имен. А в этом году Алексеями назвали около 375 мальчиков. Кроме того, с начала этого года растет популярность имен из мифов. Афинами называют девочек, а Одиссеями – мальчиков. Но мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Крис Айзек прозвучит «Wicked Game», а прямо сейчас рубрика «Кавервиль», в которой Карен Суза «Shape of My Heart».
1: «Кавервиль» на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске на аукцион выставили костюм кота в шляпе. Актриса, которая озвучивала Барта Симпсона, считает, что 40-й сезон шоу станет последним. Костюм кота в шляпе, которого сыграл Майк Майерс в фильме по книге доктора Сьюза в 2003 году, выставили на аукцион Prop Store. Торги пройдут 26 августа. В комплект входят красно-белый фетровый цилиндр, меховой комбинезон из спандекса, резиновая маска с бантом из полиэстера и пара перчаток. Костюм сохранил следы съемок. На лицевой стороне маски осталась грязь, а искусственный мех местами свалялся. Оценочная стоимость лота от 12 до 24 тысяч долларов. Изначальная ставка составляет 6 тысяч долларов. Нэнси Картрайт, известная по озвучке Барта в мультсериале «Симпсоны», заявила, что шоу закончится на 40-м сезоне. Этим мнением актриса поделилась в подкасте «Inside of You». Традиционно новые эпизоды анимационного шоу выходят в эфир осенью. Премьера 38-го сезона мультсериала «Симпсоны» на Fox запланирована на 27 сентября 2026 года. В апреле 2025 года телеканал официально продлил «Симпсонов» до 40-го сезона. Ожидается, что 40-й сезон выйдет в эфир к 2029 году. «Симпсоны», созданные Мэттом Грейнингом, самый долгоиграющий анимационный сериал на телевидении. С декабря 1989 года вышли 37 сезонов и более 790 эпизодов шоу. В 2007 году свет увидел полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино», который достиг огромного коммерческого успеха. 3 сентября 2027 года состоится премьера нового полнометражного мультфильма по «Симпсонам». Подробности сюжета сиквела создатели держат в секрете.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мадонна с композицией «Rain» звучит на радиостол в Челябинске 16.35. Ну что же, друзья, хочу пригласить вас заглянуть в нашу группу во ВКонтакте. И надеюсь, что не только вы туда заглянете, но еще и станете нашими постоянными друзьями. В группе есть чем заняться. Во-первых, мы каждый день выкладываем интересные новости из мира музыки, кино, шоу-бизнеса. Можете почитать. Во-вторых, если вы наш постоянный радиослушатель и вам нравятся определенные рубрики или программы, которые у нас звучат, мы их сохраняем в записи в группе в разделе «Подкасты». Вы можете их найти или на стене, и в любое удобное время переслушивать можно по нескольку раз. Кроме того, скоро начнется театральный сезон. Театры Челябинска подготовили много интересных постановок, и мы часто именно в группе ВКонтакте дарим вам пригласительные билеты и в театр, и в нашу филармонию, и на другие интересные мероприятия, поэтому обязательно следите за происходящим. А теперь вернемся к музыке. У нас сейчас рубрика «Summertime» в эфире, а в ней Майкл Фрэнкс «One Day in Saint-Tropez».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тони Брэкстон «Breathe Again» на Радио 100. Почти 5 вечера в Южноуральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Бебель Жильберта у нас прозвучит. Будет ремикс на композицию «August Day Song». А далее в эфир выйдут новости о происходящем в мире. Подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
0: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил в одном из интервью, что ВСУ продолжат атаки на склады Wildberries, пока компания не сможет быстро восстановить работу. Он считает, что Marketplace – это платформа снабжения с военными товарами. Атаки начались в июле, цели – логистические центры в России. Адвокат Сергей Жорин предостерег, что критикующие фильм «Последний богатырь» Колобок в интернете могут быть привлечены к ответственности, а угрозы там могут повлечь условный срок. Он отметил, что следственные органы должны выяснить авторов угроз и доказать наличие состава преступления. Согласно статье 119, за публичные угрозы можно получить до 5 лет. При этом важно показать, что у потерпевших были основания опасаться угроз. Ранее телеканал «Россия-24» заявил о поступивших анонимных угрозах в адрес съемочной группы фильма. Депутат Государственной Думы Александр Аксененко предложил сохранить льготы на жилье и коммунальные услуги для медицинских и фармацевтических работников, выработавших не менее 10 лет в сельской местности, после выхода на пенсию. Он обратился к премьер-министру Мишустину с инициативой внести изменения в закон, позволяющие специалистам сохранять льготы при условии проживания в том же населенном пункте. В настоящее время льготы выплачиваются периодически, их размер и правила варьируются по регионам. Аксененко считает, что федеральная регулирование снизит различия и поможет закрепить медработников в сельской местности. Решение по инициативе пока не принято. На Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур с 24 по 26 сентября, посвященном теме «Объединенные культуры. Общие ценности», пройдет несколько дискуссий, организованных президентским фондом культурных инициатив. Они будут посвящены воздействию технологий и искусственному интеллекту на культуру, развитию региональных практик и изменениям в музыкальной индустрии. Особое внимание уделяется вопросу авторства в цифровую эпоху, влиянию нейросетей на потоковые сервисы и маркировке произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM.

0: на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дайдо White Flag на радио 100. В Челябинске 17:15. 10 августа сегодня на календаре. И это день заботливого мужа. Давайте проявим заботу в полной мере о своей любимой жене сегодня. Хотя вот вроде бы праздник День заботливого мужа, а получается, если его как следует отметить, то будет праздник у любимой жены. Правильно я мыслю? В общем, все в плюсе. Давайте поздравлять друг друга. Семья — это прекрасно, забота еще лучше. Ну а мы заботимся о вас, радуя каждого нашего радиослушателя хорошей музыкой. Вернемся к ней. В мировом бестселлере Carpenters у нас прозвучат Close to You, а в Кавервилле сейчас Жасмин Томпсон Шанделия.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. На 6-м этаже в Москва-Сити появится парк. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. В Москва-Сити появится ландшафтный парк размером более 2500 квадратных метров. Об этом говорится на сайте mos.ru. Он разместится на уровне 6-го этажа на стилобате делового центра Top Tower. В нем создадут пространство для занятий спортом, деловых встреч и отдыха. Под навесом разместится амфитеатр. Общественная зона будет доступна как для резидентов делового центра, так и для его посетителей. Завершить работы планируется до конца 2029 года. В парке высадят низкорослые многолетники, массивы кустарников, хвойные, а также редкие виды растений с различными периодами цветения. Формы арт-объектов, кашпо и зеленых насаждений будут воплощать идею движения ветра. Universal объявила, что масштабная экранизация «Гомера» стала самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана. Еще до завершения своих четвертых выходных в прокате лента заработала 1 миллиард 100 миллионов долларов по всему миру, побив рекорд картины «Темный рыцарь. Возрождение легенды», пишет Deadline. Фильм занял вторую строчку в списке самых кассовых хитов с рейтингом R в истории кино, уступив лишь блокбастеру «Дэдпул и Росомаха». На данный момент «Одиссея» лидирует среди всех релизов с маркировкой R 2026 года. Кроме того, проект установил личный финансовый рекорд для Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона, став самой кассовой картиной в карьере каждого из них. «Одиссея», получившая оценку A от CinemaScore, стала пятой картиной 2026 года, собравшей более миллиарда долларов в прокате. Три проекта из этой пятерки принадлежат Universal. Помимо «Одиссеи», отметку преодолели «Супер Марио. Галактическое кино» и байопик «Майкл» от Lionsgate, международным прокатом которого занималась Universal. Главным хитом года сейчас остается «Человек-паук. Новый день» от Sony и Marvel Studios. Анимационная лента «История игрушек 5» от Disney и Pixar заняла третью строчку в годовом чарте.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Роберт Палмер, No By Now на Радио 100. В Челябинске 17 часов 44 минуты. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В ближайшие 10 минут будет шикарнейший дуэт. В нашем эфире звучать мэтры музыки Пол Маккартни и Майкл Джексон. Исполним для вас композицию Say Say Say. Но прямо сейчас молодая исполнительница прозвучит. Бишу Брикс. Девушку зовут Сара Глейс Маклафлин. Она из Британии. Познакомили мы вас с ее творчеством в прошлом году и уверена, что она вам запомнилась, во-первых. Во-вторых, ее песни вы с удовольствием слушаете, в том числе и у нас в эфире. Песня, которая прозвучит сейчас, называется «Mercy».

0: Pretenders, I Stand By You на Радио 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм» в нашем эфире. А в ней Cesaria Evora с композицией «Bessame Mucho».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. С 1 сентября 2026 года электронный дневник будет работать только в приложении госуслуги «Моя школа». Региональные приложения электронных дневников прекратят работу, сообщает правительство Челябинской области. Все пользователи, школьники, студенты и родители должны установить его до начала учебного года. Вход через подтвержденную учетную запись на госуслугах. Данные подтянутся автоматически. В приложении доступны расписания, задания, оценки, материалы от учителя, а также функции планирования и снижения нагрузки на глаза. С мая 2025 года приложение установили более 11 миллионов человек. Вход осуществляется только через приложение госуслуги. Вторая спартакиада народов России по летним видам спорта проходит до 18 октября в 7 регионах страны, включая Челябинскую область. Южный Урал представляет около 300 спортсменов. В Магнитогорске уже состоялся турнир по дзюдо. В Челябинске завершились соревнования по боксу, а впереди старты по легкой атлетике, тэквондо, современному пятиборью и маунтинбайку. Боксеры региона заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. На дне картофеля в Аргаяшском округе южноуральские аграрии осмотрели 24 сорта отечественной и зарубежной культуры. Мероприятие помогает растениеводам делиться опытом и применять лучшие практики в сложных экономических и климатических условиях. Эксперты указали, что влиятельные изменения на рынке требуют пересмотра тактики. Фермеры должны усиливать сотрудничество, менять сорта и улучшать посадочную репродукцию. Также сообщается, что в области произошло импортозамещение удобрений. Российские производители предлагают те же вещества, что и зарубежные, но по меньшей стоимости, что позволяет снизить себестоимость производства.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Род Стюарт, These Foolish Things на Радио 100. 18:14 в Челябинске, друзья. Поздравляю вас с завершением первого рабочего дня на этой неделе. Как вы там живы еще? Не утомились? Или наоборот, еще были силы после выходных, а теперь вы и вовсе влились в привычный рабочий темп, ритм и отлично ладите со своей работой. Впрочем, на сегодня про нее можно уже и забыть, и уже смотреть в сторону дома. Желаю вам хорошего вечера под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе услышим Scorpions, Still Loving You. А в Кавервилле сейчас Марсело Мангабейра, Poker Face.
1: Кавервилль на Радио 100.

Аметистиум с композицией Treasure звучат на радио 100. Челябинске 18:40. Друзья, у нас в этом часе будет рубрика, которая не так давно появилась у нас в эфире. Называется она «Азбука моды». Не знаю, как вы, а я каждый выпуск жду с нетерпением, потому что так много интересного узнаю, о чем раньше даже и не слышала никогда, признаюсь честно. Сегодня мы поговорим про дизабилие. Знаете, что это такое? Все мы с вами, как оказывается, каждый день бываем дезабелье. Все подробности через несколько минут в нашем эфире. Ну а прежде музыка. Прямо сейчас слышим Lorde и ее композицию Royals.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Если вы ранним утром слушаете нас еще в постели, наслаждаясь утренним кофе, то про вас можно сказать, что вы пребываете одновременно в дезобелье, в неглиже, пеньюаре. Давайте сегодня разберемся в нюансах этих французских терминов и научимся их правильно применять. Итак, в эфире модная азбука, буква «Д». Дезобелье. Этот термин появился во Франции еще в XVIII веке. Буквально перевод с французского «раздетый». И относился этот термин исключительно к высшему обществу. Знатные дамы и господа в роскошных интерьерах предстать в дезобелье могли только пред домашними. В этой одежде неприлично было показаться посторонним или выйти в свет. Дезобелье не в прямом смысле раздетый, голый, без одежды, а скорее недостаточно хорошо одетый для определенных условий в обществе. А вот в своих покоях пить чай или кофе, читать, рисовать, музицировать знатные дамы могли и предпочитали в дезобелье, без жестких корсетов и шнуровок, без пышных подъюбников на каркасе из китового уса, в одежде комфортной и расслабленной. Впрочем, к завтраку, дневной прогулке, обеду или вечернему приему следовало каждый раз переодеваться, соблюдая все тонкости дресс-кода. Интересный нюанс. Первоначально дезобелье – это мужской халат. Только потом термин распространился и на женскую одежду, в частности, на пеньюар. Пеньюаром во Франции было принято называть легкое домашнее платье-накидку. Его функция – защита от обильного облака пудры, румян и прочей косметики. Кстати, пеньюар оказался весьма живуч. Кто-то и по сей день имеет его в гардеробе. А кто заменил этот фривольный халатик на практичную пару футболка плюс треники, все равно сталкиваются с пеньюаром каждый раз, когда приходит в парикмахерскую. Ибо пеньюаром теперь зовут и ту накидку из капрона, которую мастер накидывает вам на плечи перед стрижкой. Осталось вникнуть и разобраться с термином «неглиже». И здесь мы неожиданно натыкаемся на социальное неравенство. Если для знати высшего общества XVIII века использовалось слово «дезобелье» для обозначения элегантных, интимных шелковых халатов, свободных легких платьев и пеньюаров, то для простолюдинов использовалось другое слово «неглиже». Сам термин «неглиже» с французского переводится буквально как «небрежный», «неаккуратный». За этим термином скрывалась грубая нательная одежда бедняков. Спустя столетия эта несправедливость в одеждах и терминах была нивелирована. Сегодня ходить в неглиже для всех означает одно и то же – ходить в полуодетом виде или в домашней одежде, не присущей светскому этикету, но никак не голышом, как ошибочно считают некоторые. С вами была Марина Суханова. Сегодня в рубрике «Азбука моды» мы разбирались в терминах «дезобелье», «неглиже» и «пеньюар». Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Sting, Stolen Car на радио 100. Челябинске почти 7 вечера. На этом, друзья, я, Ольга Диева, с вами прощаюсь. До завтра. И оставляю наедине с музыкой. Желаю хорошего вечера. В компании исполнителей, которые звучат на радио 100, прямо сейчас в рубрике Lux Time, это будет Маделин Перу.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это do you? Ага, do you.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Lux Time.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинское высшее танковое командное училище, воссозданное правительством Российской Федерации, зарегистрировано 7 августа в Едином госреестре как юридическое лицо. Находится по адресу проспект Победы, 187. Ранее там находилось училище. Учредителем являются Минобороны Российской Федерации, директор, герой Российской Федерации Леонид Рыжов. Учреждение будет заниматься подготовкой специалистов, научной деятельностью и программами повышения квалификации. Училище было создано в 1941 году, затем переименовано и расформировано в 2007. В 2018 году его имущество выкупил депутат для строительства жилого комплекса. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь сезона на 2026-2027 годы. Финальный этап Кубка России пройдет в Златоусте с 1 по 8 марта в трех дисциплинах – спринте, гонке преследования и массовом старте. В последние годы Златоуст является местом финала Кубка России, а в феврале 2024 года здесь прошла спартакиада. Сезон откроется гонками в Ханты-Мансийске. С 26 по 30 ноября пройдет Кубок Содружества, а после с 30 ноября по 7 декабря здесь же стартует и первый этап Кубка страны. В Челябинске на пляже «Солнечный берег» в Ленинском районе из-за ветра повредилась зона отдыха. Снесены навесы и конструкции. Мэр Алексей Ложкин поручил держать территорию под контролем, обеспечить безопасность и санитарное состояние. Временно пляж обслуживают городские службы, пока не найдут нового арендатора. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Thank you.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Si una vez yo pudiera llegar

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в Марокко, в знаменитый «Синий город». Это не просто красивое выражение. Улочки Шеф-Шавена или Шавена, как называют его местные жители, действительно выкрашены в самые разные оттенки синего, от небесно-голубого до темно-фиолетового. Город был построен в 15 веке как крепость для защиты страны от посягательств португальцев. А когда испанским маврам, иудеям и мусульманам было велено покинуть страну, они массово стали переселяться в Шавен, постепенно придавая городу внешний вид их родной Андалузии. Существует несколько версий того, почему основным цветом города является синий. Одна из них гласит о том, что это дань Средиземному морю. Но до него от Шавена нужно проехать еще целых 30 километров. Согласно второй, голубой цвет был выбран как символ воды из источника Рас-эль-Ма на близлежащих холмах, вода из которого снабжает весь регион. По третьей, голубой цвет – это цвет неба, напоминающий о Боге. Существует также предположение, что синие оттенки символизируют мир и терпимость для многочисленных беженцев, которые были вынуждены покинуть родные дома. Местные жители уверены еще и в том, что голубой цвет отпугивает многочисленных мошек и комаров. Благодаря тому, что долгое время город был закрыт для иноверцев, он сохранил свою самобытность и средневековую архитектуру. Лишь в 19 веке Шавен впервые посетил европеец. Зато теперь город живет только за счет туристов. Поэтому он всегда ухожен и выглядит празднично, даже в ненастную погоду. От выгорания красок город защищают не специальные технологии, а простое перекрашивание к каждому крупному празднику. Круглый год в Шавене идет бойкая торговля. Особенно славятся местные шерстяные изделия. Их узоры представляют собой немыслимое сочетание перуанских и мексиканских мотивов. В многочисленных мастерских умельцы также чеканят посуду, ткут ковры и изготавливают мебель. В расположенных рядом лавках продаются самые разнообразные сувениры. Самый красивый вид на город открывается с окрестных гор. Зеленая долина кажется удивительной природной рамой для города, прорисованного яркими синими красками. Жизнь в Шавене спокойна и размерена, что и делает это место настоящей визитной карточкой Марокко.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил в одном из интервью, что ВСУ продолжат атаки на склады Wildberries, пока компания не сможет быстро восстановить работу. Он считает, что Marketplace – это платформа снабжения с военными товарами. Атаки начались в июле, цели – логистические центры в России. Адвокат Сергей Жорин предостерег, что критикующие фильм «Последний богатырь» Колобок в интернете могут быть привлечены к ответственности, а угрозы там могут повлечь условный срок. Он отметил, что следственные органы должны выяснить авторов угроз и доказать наличие состава преступления. Согласно статье 119, за публичные угрозы можно получить до 5 лет. При этом важно показать, что у потерпевших были основания опасаться угроз. Ранее телеканал «Россия-24» заявил о поступивших анонимных угрозах в адрес съемочной группы фильма. Депутат Государственной Думы Александр Аксененко предложил сохранить льготы на жилье и коммунальные услуги для медицинских и фармацевтических работников, выработавших не менее 10 лет в сельской местности, после выхода на пенсию. Он обратился к премьер-министру Мишустину с инициативой внести изменения в закон, позволяющие специалистам сохранять льготы при условии проживания в том же населенном пункте. В настоящее время льготы выплачиваются периодически, их размер и правила варьируются по регионам. Аксененко считает, что федеральная регулирование снизит различия и поможет закрепить медработников в сельской местности. Решение по инициативе пока не принято. На Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур с 24 по 26 сентября, посвященном теме «Объединенные культуры. Общие ценности», пройдет несколько дискуссий, организованных президентским фондом культурных инициатив. Они будут посвящены воздействию технологий и искусственному интеллекту на культуру, развитию региональных практик и изменениям в музыкальной индустрии. Особое внимание уделяется вопросу авторства в цифровую эпоху, влиянию нейросетей на потоковые сервисы и маркировке произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Радио 100. Вдали от суеты. Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм»

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс-тайм».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

Радио 100. Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.